Как говорится, все будет в шоколаде, а в случае Пупо, в Gelato Chocolata, все будет в шоколадном мороженом. Наверняка не в минусе уже, сколько лет его кафе мороженое в родной Италии, оно так называется, Gelato Chocolata, это так, что ли, к слову. Ну, а в столице тем временем 3 часа 20 минут, на Retro FM скоро услышим Roxette и команду Браво.

0: все, что выходные позволяют и делать, и не делать, делаем и не... Ну, вы поняли. В столице 3 часа 34 минуты. На Ретро-ФМ на смену Андрею Миронову уже приближаются Саманта Фокс и Брайан Адамс.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12.

Возможно, неожиданный вопрос. Что общего у группы «Кино» и Валерия Леонтьева? А общее есть, ну, такой поверхностный общий факт, что они по-своему, конечно, внесли немало в музыкальную историю. А так, эту песню и весь знаменитый альбом «Кино. Звезда по имени Солнце» был записан в конце 80-х в Московской профессиональной студии звукозаписи Валерия Леонтьева. Ну, что... Интересно знать подобное. В столице 3 часа 49 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Мэйвуд и Билли Джоэл.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Сейчас, увидев один из фактов про эту историю, подумал, что Стиви Уандер – один из родоначальников истории в стиле «слушать звук природы 10 часов, смотреть, как кто-то режет воду эти же самые 10 часов», ну и так далее. Просто один из фактов – то, что радиоверсия этого сингла короче альбомной версии на 2 с лишним часа. Ну, это ошибка, конечно. Точная столичная – 4 часа 20 минут на Ретро-ФМ. Приближаются Gypsy Kings и Ingrid.

0: Как умеют, как могут, заряжает, поднимает настроение Gypsy Kings на Retro FM. А далее в настроение к нам заглянуть, подтянуться Рикардо Фоли, команда «Секрет». А если настроение требует праздника, то и праздник официально есть в наличии, даже не один. Сегодня 8 августа отмечается Всемирный день лета. Всемирный день кошек. Лето и так продолжается. День рождения холодильника и день счастья случается. Отмечаем, ну что, празднуем по желанию что-то из этого. А так, столица. 4 часа 35 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

You and I. Все мы с вами вместе продолжаем осваиваться в выходных. Столица 4 часа 49 минут. Без музыки мы, разумеется, никуда. Скоро услышим на Retro FM одну из работ Silent Circle. И также будет песня из фильма «Москва слезам не верит».

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

когда-то давно, но все еще факт. Авторитетный журнал Rolling Stone включил эту композицию Bee Gees в свой знаменитый список 500 величайших песен всех времен. Раз представляете, какая-то закрытая, что ли, VIP-вечеринка, на которую просто так не попасть, а Bee Gees точно в списке приглашенных почетных гостей. В столице 5:20. Это Ретро FM, это Крис Норман и Татьяна Овсиенко на ближайшее.

Полет фантазии некоторых, конечно, удивляет, но больше удивляет тот факт, что эти фантазии обретают реальные черты и очертания. Например, британским ученым пришла в голову идея вырастить салат со вкусом мяса, конкретно свинины, и они это... Правильно, сделали. Там много букв в новости, но сам факт налицо, как говорится. Нам же с вами и к лицу, и к настроению отдых. Отдыхаем с вами лишний раз, не отвлекаемся. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM, Bad Boys Blue и Техас. В столице 5 часов 35 минут.

В некоторых случаях ничего не меняется. Например, звезды как любили нам насулить чего-нибудь и побольше. Так каждое утро история повторяется. Сегодня, согласно общим астрологическим прогнозам, день желательно провести в движении и общении. Движемся с вами вперед из песни на Ретро-ФМ, песнями Пупа и Квин в столице 5 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: что, Мадонна продолжает перетягивать на себя такое музыкальное одеяло, продолжает перетягивать на себя внимание, в этот раз в компании Кайли Минок. Вчера они выпустили обновленные версии двух новых песен Мадонны, которые из ее нового июльского альбома. Обновки за обновками. Что ж, до проверенных временем историй на Ретро FM скоро услышим. Что-то от Натальи Ветлицкой, что-то от Роксет в столице. 6 часов практически 20 минут.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
5: 12+.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Если присмотреться, сегодня очередной Lucky Day. Счастливый день для любителей такое-то отметить, отпраздновать. Выбирайте. Сегодня 8 августа. День счастья случается. День рождения холодильника. День физкультурника. Международный день альпинизма. Всемирный день кошек. Ну, отметить явно есть-то. Музыкально же вот-вот отметится на Ретро-ФМ Starship и команда Санкт-Петербург. В столице 6 часов 35 минут.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

не просто любитель или кандидат танцевальных наук, а прям доктор. Доктор Албан на Ретро-ФМ. Продолжаем с вами музыкально нескучно отдыхать, ну или делать все, что делается. В столице 6 часов 48 минут. До финала этого часа успеем музыкально пересечься с Каомой и Константином Никольским. А они впереди.

0: Где-то бабье лето, где-то оно индейское. Хоть название разное, но по факту это одно и то же. Просто на французский североамериканский манер. Для Клода Франсуа это в целом вообще обидная история. Потому что если бы он не проспал встречу с Тото Кутуньо, песня могла бы достаться ему, а не Джо Дассену. Не всегда, что ли, спать на пользу, но это больше исключение, конечно. В столице 7 часов 19 минут. Встаем, просыпаемся, отдыхаем. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM Secret Service и Карме.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Любой из вечеров на Ретро FM все как один танцевально нарядные. Но, как говорится, не верим на слово, а проверяем это лично с 9 до полуночи. На нашу вечеринку Ретро FM, конечно, приглашены абсолютно все. Заглядывайте. В столице уже 7 часов 35 минут. Совсем скоро услышим Рики и Бори.
1: Реклама.

FM. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

0: далеко не 20 лет назад вышла эта история Юрия Андонова. Не до 50, это будет более похоже на правду. 7 часов и практически 50 минут столицы. То что? А я буду уже прощаться, собираться, оставляю вас в компании Руслана Романова и грядущей квинной команды Баккара на Ретро-ФМ. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub – лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Девочка, ночь миновала, друзья, и вот оно, время жаворонков. Доброму субботнему утру быть, само собой, под лучшую музыку. Куда ж мы без нее? Приветствую всех, кто уже проснулся. Субботу начинаем бодро, ритмично, энергично. Я Руслан Романов, с этого часа с вами. 8.07 практически в Москве. Дальше у нас Владимир Маркин и Бонни Тайлер. А прямо сейчас предлагаю вам гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Суббота, 8 августа. На календаре утро будет располагать к планированию, серьезным разговорам и четким действиям. День желательно провести в движении и в общении. Овны, разговоры с соседями или знакомыми сегодня могут быть особенно полезными. Тельцы, утро подойдет для приобретений и финансовых решений, но к вечеру возрастет риск импульсивных покупок. Близнецы, самоощущение станет ясным и устойчивым, если вы будете честны с собой и другими. Раки, размышления сегодня помогут завершить затянувшиеся внутренние конфликты. Львы, разговоры с единомышленниками сегодня не только вдохновят, но и дадут четкие ориентиры для действий. Девы, оцените свои цели, возможно, это сподвигнет вас на новые шаги по их реализации. Весы, будьте осторожны, сегодня может быть трудно отделить реальность от иллюзий. Скорпионы, у вас есть возможность навести порядок в тех уголках души, куда обычно заглядывать не хочется. Стрельцы, вместе с партнером вы сможете сделать больше, чем поодиночке. Козероги, забота о здоровье сейчас заложит привычку, которая будет поддерживать вас в трудные периоды. Водолеи, радость и легкие развлечения. Лечение сегодня подарят заряд энергии и освежат мысли для новых дел. Рыбы, утренний разговор с близким человеком принесет радость и пользу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: любовью ко всем ценителям своего творчества Фэнси на Ретро-ФМ. И насколько нам известно, друзья, они, то есть поклонники, всегда отвечали артисту взаимностью. Ну а что исполнителю еще для счастья нужно, если не внимание публики? 8:20 точное столичное утреннее время. Рад вас приветствовать, друзья. Идем далее. Скоро услышим Энрике Иглесиаса. Всем доброго утра.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете сегодня в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Тот самый сладострастный голос, покоривший миллионы сердец. Причины этого, конечно же, называть не нужно, я полагаю. Факт остается фактом. Великолепный Лев Лещенко на Ретро-ФМ. Приветствую всех, кто присоединился к нашей музыкальной компании. Доброго утра вам, друзья. Новости с Маратом Бикметовым на Ретро-ФМ. Приветствую.
1: Доброе утро. Минцифры не будет ограничивать доступ детей в соцсети. Подобных запретов не планируется. Возможный запрет СМС-рассылок на детские сим-карты может устанавливаться только по желанию родителей. Так в ведомстве прокомментировали публикацию о том, что несовершеннолетним якобы могут запретить мессенджеры и соцсети. Для детских сим-карт предлагаются ограничения на международные звонки и роуминг. В Минцифры объясняют эти меры защиты детей от мошенничества и кражи персональных данных. С сентября 2027-го математика, физика, химия и биология в старших классах школ станут более прикладными. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания станут уделять практическому применению знаний. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями, будут изучаться основные этапы машинного обучения, устройство моделей искусственного интеллекта и принципы их работы. Испания пригрозила ответными мерами, если Италия не возобновит действие Шенгенского соглашения. Как заявили в Мадриде, принятая Римом мера введения проверок на границе несправедлива, противоречит интересам Евросоюза и дискриминационно по отношению к испанскому населению. Напомню, Италия ввела погранконтроль с 1 августа из-за потока мигрантов в испанскую Сеуту. С конца июля сюда прибыли около 80 тысяч человек, большинство из них марокканцы, сейчас их депортируют. В Москве открыли новую эстакаду на шоссе энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом. Объект улучшит транспортную доступность сразу трех районов столицы, подмосковные Балашихи, а также сократит заторы на одном из самых загруженных участков магистрали. Длина эстакады 360 метров, а до конца года здесь же завершится строительство подземного перехода, боковых проездов, съездов и новых трамвайных путей. В России сегодня день физкультурника. Этот праздник отмечают с 30-х годов прошлого века. Тогда же появился лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Физическую культуру принято понимать как сферу деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека. Своим праздником этот день считают тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и просто любители физической культуры. Всех их уже поздравил президент России. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. В Москве 8 часов и 33 минуты. На этом у меня пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

наполняем эфир лучшими и любимыми композициями, как результат и следствие души и сердца самыми позитивными эмоциями. Друзья, всем пламенный привет еще раз и здравствуйте. 8:35, показывают часы в нашей студии. Скоро Андрей Державин и группа «Абба» на Ретро-ФМ.

продолжение нашего музыкального утра Sting и его знаменитая композиция Desert Rose. Причем в данном случае это не просто сингл, а не что иное, как дуэт Стинга и алжирского исполнителя по имени Шеп Мами, который работает в музыкальном стиле под названием Раи. Соединение традиции арабской народной музыки и песен бедуинов-пастухов мы здесь наблюдаем. По-моему, вот именно этот алжирский египетский диалект арабского языка и придают данному произведению вот этот неповторимый шарм. 8 часов 50 минут в столице. Далее Мадонна и Аида Ведищева на Ретро-ФМ.

0: Стараемся придерживаться именно такого формата. Together forever. Вместе навсегда, как поет Рик Эстли. Так уж сложилось у всех, кто однажды настроился на Retro FM. Максимум времени проводим под лучшую музыку. И это правильно, как ни посмотри. Вот и очередное прекрасное утро. Начинаем в отличной компании. Присоединяйтесь и вы, друзья. Скоро Владимир Пресняков в нашем эфире. А прямо сейчас гороскоп 9.06 в столице.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 8 августа, суббота. Утро будет располагать к планированию, серьезным разговорам и четким действиям. День желательно провести в движении и в общении. Овны, разговоры с соседями или знакомыми сегодня могут быть особенно полезными. Тельцы, утро подойдет для приобретения и финансовых решений, но к вечеру возрастет риск импульсивных покупок. Близнецы, самоощущение станет ясным и устойчивым, если вы будете честны с собой и другими. Раки, размышления сегодня помогут завершить затянувшиеся внутренние конфликты. Львы, разговоры с единомышленниками сегодня не только вдохновят, но и дадут четкие ориентиры для действий. Девы, оцените свои цели, возможно, это сподвигнет вас на новые шаги по их реализации. Весы, будьте осторожны, сегодня может быть трудно отделить реальность от иллюзий. Скорпионы, у вас есть возможность навести порядок в тех уголках души, куда обычно заглядывать не хочется. Стрельцы, вместе с партнером вы сможете сделать больше, чем поодиночке. Козероги, забота о здоровье сейчас заложит привычку, которая будет поддерживать вас в трудные периоды. Водолеи, радость и легкие развлечения сегодня подарят заряд энергии и освежат мысли для новых дел. Рыбы, утренний разговор с близким человеком принесет радость и пользу.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Чего только стоит один проигрыш в этой композиции. Согласитесь, что и говорить про восхитительный вокал и фирменное звучание, свойственное для этой исполнительницы Сандра на Ретро-ФМ. В Москве 9 часов 19 минут. Впереди группа «Руки вверх». Не пропустите. Всем пламенный привет и доброго утра.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Порция чувственных итальянских признаний на радость всем, скорее всего, поклонницам сеньора Тото Кутуньо этим утром звучит на Ретро-ФМ. После такого, мне кажется, нельзя не проснуться. Надеюсь, что вы уже успели это сделать и настроиться на лучшую и самую любимую музыку. В столице половина десятого. Мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. А прямо сейчас новости с Маратом Бекметовым. Доброе утро.
1: Доброе утро. Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон уже на 105 зонах Анапы. Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было. Напомню, Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024 года из-за крушения двух танкеров. В апреле прошлого года Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 Темрюкского района небезопасными для купания. Лидерам сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова документов пока не получили, сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Эту меру там воспринимают как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Женский турнир пройдет в Загребе с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23 августа. Сборная России планировала вылететь в Хорватию уже завтра. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 двухклассной компоновки. Продажа билетов уже открыта. Ранее, напомню, похожее решение приняла авиакомпания «Победа». Перевозчик намерен с 3 сентября возобновить полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября в Абу-Даби. Рейсы в Дубай будут выполняться 3 раза в неделю, в Абу-Даби 4 раза в неделю. Советские космонавты и вторая женщина-космонавт в мире Светлана Савицкая отмечает сегодня день рождения. Она родилась 8 августа 1948 года в семье маршала авиации Евгения Савицкого. Первый полет в космос Савицкая совершила в августе 1982-го. Затем было еще несколько, а во время одного из них она стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. Добавлю, что Светлана Савицкая дважды герой Советского Союза. Она живет в Москве, а ее именем названы две малые планеты-астероиды. Сегодня Всемирный день кошек. Посвященные им праздники есть во многих странах. Например, в России День кошек отмечается 1 марта, в Японии 22 февраля, а в США их чествуют 29 октября. Ну а на международном уровне данный праздник ежегодно отмечается 8 августа. Кошки испокон веков были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем мире. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. А во Всемирный день кошек виновников торжества чествуют и всячески балуют. Для питомцев покупают различные деликатесы, новые домики и игрушки. В конце выпуска курса валют на выходные понедельник. Доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: 9.35, точная столичная, Сиси Кетч, на Ретро-ФМ, друзья, и я рад вам сообщить и напомнить, что теперь мы готовы не только порадовать вас песнями, которые вы знаете и любите, но еще и поведать о том, как все начиналось, как зажигались звезды и создавались хиты. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку. Для вас также самые известные хиты и, что немаловажно, уникальные, редкие треки любимых исполнителей. Слушайте программу «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14, а сегодняшний выпуск будет посвящен творчеству британского исполнителя Криса Ри. Не пропустите.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: Безмятежное субботнее утро станет еще более приятным, если вы настроены на лучшую музыку, проверенную временем. Убеждаемся в этом с каждым часом, каждой минутой и каждой новой песней в нашем эфире. Вот, например, дальше группа «Абба» и «Мираж» у нас через несколько минут. 9.50, точное столичное. Доброе утро!
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Ну, вообще-то спорное утверждение, как мне кажется, ведь всем известно, что нет предела совершенству. Вот Retro FM, например, становится только лучше с каждым годом. Это очевидно и бесспорно. Вещаем для вас с радостью и удовольствием. 10.09 в столице. Я Руслан Романов. Всех приветствую. Желаю вам супер выходных. Скоро в нашем эфире Игорь Николаев и группа Beatles. Ну, а прямо сейчас астропрогноз, он же гороскоп на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Суббота, 8 августа на календаре. Утро будет располагать к планированию, серьезным разговорам и четким действиям. День желательно провести в движении и в общении. Овны, разговоры с соседями или знакомыми сегодня могут быть особенно полезными. Тельцы, утро подойдет для приобретений и финансовых решений, но к вечеру возрастет риск импульсивных покупок. Близнецы, самоощущение станет ясным и устойчивым, если вы будете честны с собой и другими. Раки, размышления сегодня помогут завершить затянувшиеся внутренние конфликты. Львы, разговоры с единомышленниками сегодня не только вдохновят, но и дадут четкие ориентиры для действий. Девы, оцените свои цели. Возможно, это сподвигнет вас на новые шаги по их реализации. Весы, будьте осторожны. Сегодня может быть трудно отделить реальность от иллюзий. Скорпионы, у вас есть возможность навести порядок в тех уголках души, куда обычно заглядывать не хочется. Стрельцы, вместе с партнером вы сможете сделать больше, чем поодиночке. Козероги, забота о здоровье сейчас заложит привычку, которая будет поддерживать вас в трудные периоды. Водолеи, радости и легкие развлечения сегодня подарят заряд энергии и освежат мысли для новых дел. Рыбы, утренний разговор с близким человеком принесет вам радость и пользу. Всем знакам зодиака желаю удачи.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Думаю, что они запросто могли бы сократить название коллектива, ведь все слова его начинаются со второй буквы алфавита и стали бы, ну, например, 3Б. Тогда была бы вероятность отсылки к начальной школе, как мне кажется, поэтому никаких сокращений, друзья, это Bad Boys Blue на Retro FM и их знаменитый суперхит. 10 часов и 20 минут в Москве. Далее по плану Ингрид через несколько минут. Меня зовут Руслан Романов. Пламенный всем привет и отличного настроения.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажи.

0: Сообщайте им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro.fm и достигайте новых высот. Retro.fm Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro.fm.
1: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro.fm желает вам хорошего утра.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
3: Опа-па-па! Понеслась, родная!
4: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Retro.fm. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Шоу «Дорогие гости»
17: на Retro.fm.
16: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
17: Воскресенье, час дня.
16: Подробности на retrofm.ru.
18: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: За всеми этими стилистическими приемами скрывается, что бы вы думали, «Дорога к морю». Имею в виду я официальное название композиции Юрия Антонова, которая звучит особо приятно и как-то, я бы сказал, даже маняще в эти летние выходные. Всем желаю отличного времяпрепровождения. Новости с Маратом Бекметовым на Ретро-ФМ прямо сейчас. Доброе утро.
1: Доброе утро. Россия существенно снизила объем параллельного импорта. С января по июнь он упал на 23%, почти до 10,5 миллиардов долларов. Это вдвое меньше среднемесячных объемов за прошлый год и вчетверо уступает уровням конца 2022-начала 2023 годов. Как сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, менять список товаров для параллельного импорта пока не планируется, и перечень останется в том виде, в котором был принят в последний раз и вступил в силу в мае. Россия рассчитывает заключить безвизовые соглашения с Индонезией и Малайзией. Как сообщили в Минэкономразвитии, это два важных направления. Профильные министерства в настоящее время прилагают усилия для подписания необходимых соглашений до конца текущего года. Напомню, Россия уже имеет соглашение о безвизовых туристических поездках с Саудовской Аравией, Оманом, Иорданией, Мьянмой. Кроме того, безвизовый режим с Китаем был продлен до конца следующего года. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России, цены снизятся в среднем на 10-15% по сравнению с августом, а на некоторых маршрутах более чем вдвое. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. Сегодня в Измайловском парке пройдет культурно-спортивная программа в честь 95-летия территории. В программе интерактивы и квизы, спортивные турниры, экскурсии, концерт. Измайловский парк входит в число крупнейших парков Москвы. Это популярное пространство, где комфортно отдыхать, заниматься спортом и творчеством. Только за первое полугодие здесь побывали больше 24 миллионов посетителей. Сегодня Международный день альпинизма или День альпиниста. В этот день ровно 240 лет назад швейцарцы Мишель Габриэль Паккарт и Жак Бельма достигли высшей точки Альп, вершины Монблан. С тех пор все альпинисты отмечают праздник 8 августа, причем своим его считают не только покорители горных вершин, но и промышленные альпинисты, которые моют и красят фасады, сбивают сосульки или, например, монтируют кондиционеры. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник, доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Руслан Романов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасной субботы.

0: самом-то деле, друзья, не столь важно, где именно располагается ваш шезлонг. А может быть и не шезлонг, а скромная, но любимая скамейка. Главное, это настроение, с которым вы проживете эти выходные, поможет настроиться на позитив. Конечно же, Retro FM и лучшая музыка, проверенная временем. Безмятежное настроение от команды Laidback в продолжении музыкального утра. 10:36 на часах. Скоро Игорь Саруханов и Рой Орбисон. Я пламенно вас приветствую. Не переключайтесь.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850-0. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: 10.50 в столице. Вновь присоединившихся к нам рад приветствовать. Раннее утро остается позади, а реализация намеченных планов вот-вот начнется, я полагаю. Что бы это ни было, пусть все пройдет гладко и с удовольствием, желательно под лучшую музыку. Впереди Сандра и Добрые Молодцы на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
2: и включай интернет-потоки Retro FM. 15+.

0: столице 11 часов. Далее Альбано и Рамина Пауэр и песни из фильма «Кавказская пленница» на Ретро-ФМ.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Встретиться с ласковым морем – это ли не то, чего мы желаем каждое лето, а может быть и не только лето, ну а персональный островок – тут и говорить нечего. Где-то в наших фантазиях. 11.20, точное столичное. Виктор Салтыков продолжает музыкальное все еще утро на Ретро-ФМ. Далее Рики Повари и Александр Иванов. Через несколько минут всех половину приветствую. Здравствуйте. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе подробно расскажу о британском исполнителе и композиторе Крисе Ри, как складывалась карьера музыканта и кто такой Бенни Сантини. Узнаете сегодня в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Кто, если не иллюстрация всего вышеспетого Валерием Сюткиным здесь на Ретро FM у нас за окном, ну или на дворе, то самое оранжевое лето в продолжении сезона на радость всем и отдыхающим, и трудящимся, и так далее. Любимый миллионами сезон. 8 августа, напоминаю, суббота, сегодня на календаре. А на часах уже 11:35. Далее, Бананарама на Ретро FM. Всем пламенный привет и хорошего настроения.
1: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Но вообще-то помимо риска есть еще масса других дел благородных. Выбирайте то, что вам по душе, реализуйте потенциал, дерзайте. Так или иначе, в общем-то, а есть еще и вариант ничего не делать вовсе, все-таки выходные на календаре, так тоже можно на самом-то деле. 11:49 на часах в столице, отдыхаем под лучшую музыку, проверенную временем. Далее Мадонна и Биджис в нашем эфире. Всех приветствую, доброе утро, а может быть уже и добрый день.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
5: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
6: Лента.
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: полдень в российской столице. Далее на Retro FM Kim Wild, Дмитрий Маликов и Белинда Карлайл через пару минут.
1: Афиша на Retro FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бикметов. Начну с кино. В повторном прокате мелодрама по самому известному роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Фильм режиссера Андреа Арнольд вышел 15 лет назад. Это история о неотвратимости любви при полной невозможности романа. Лента максимально приближена к книжному оригиналу. Вместо чересчур эффектных нарядов, голливудского лоска и томных взглядов, здесь мрачные пустоши, ледяной ветер и тишина британской глубинки. На Венецианском кинофестивале этот фильм был награжден за работу оператора. В музее-заповеднике Коломенское сегодня IT-пикник. Это фестиваль для IT-сообщества, который соберет 30 тысяч гостей. Подготовлена большая музыкальная программа. Отдельно пройдет IT-квартирник. На сцену выйдут финалисты, совмещающие музыку и работу в индустрии. На партнерских стендах можно поучаствовать в гонках робо-собак, пройти техобслуживание на станции восстановления и сыграть с ИИ в шахматы. В спортивной зоне гостей ждут йога, бокс, пилатес и настольный теннис. Вход по билетам. Легендарный иммерсивный спектакль «Вернувшиеся» вновь собирает гостей в особняке «Дашка в 5». Постановка, родившаяся из пьесы Ибсена «Привидение», превращает зрителя в соучастника. На четырех этажах старинного дома одновременно разворачиваются параллельные линии, а гости сами выбирают, за кем из актеров следовать. Но прежде чем герои появятся в доме, зрителям предстоит осмотр десятков комнат, гостиных, спален, кухни и прочих помещений, где и развернется представление. Начало в 7 вечера. Москва отмечает День физкультурника спортивным фестивалем сразу на нескольких городских площадках. Так, например, в Лужниках сегодня пройдут открытые тренировки, встречи с олимпийскими чемпионами, мастер-классы по бегу, гребле, танцам и функциональному тренингу, а вечером состоится концерт. Ну а в центре пляжных видов спорта «Динамо» пройдут бесплатные мастер-классы по волейболу, регби, теннису, футболу, а также концерт. Вход свободный, на часть мероприятий требуется предварительная регистрация. Измайловский парк сегодня отмечает 95-летие. Для гостей подготовлены концерты, тематические площадки, активности и развлечения. Праздник будет проходить одновременно в нескольких зонах парка, поэтому можно провести здесь как несколько часов, так и весь день. Организаторы обещают насыщенную программу без предварительной регистрации, а основные события развернутся на центральных площадках Измайловского парка. Вход свободный. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Retro FM. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Retro FM.

0: лучший аккомпанемент для мероприятий выходного дня. Здесь в эфире Retro FM и после суперхита группы «Ласковый май», конечно же, с этим утверждением сложно спорить, друзья. Приветствую всех, кто вновь настроился на лучшую музыку, проверенную временем. В Москве 12:20. Я, Руслан Романов, желаю всем отличного настроения и прекрасных выходных. Скоро в нашем эфире Игорь Иванов, команда Bad Boys Blue и многие-многие другие. Не пропустите ничего.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+. Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.

0: Орлов, 225-44-33.
1: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вот она, кульминация. Дождались, друзья. Да, немного хард, блюз, глэм, рока в продолжении этой субботы. Ну, впрочем, я думаю, что приставка к главному слову «рок» здесь не столь принципиальна, ведь от этого суть особо не меняется. Команда Aerosmith и их фирменный стиль здесь на Retro-FM. Для всех, кто настроен на лучшую музыку. 12:35 в столице. Дальше Александр Серов и группа Bonnie M через несколько минут.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-76850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: Магические ритмы, неповторимые мелодии, легендарные голоса — это то, что мы любим, знаем, слушаем. Ну а специально для тех, кому и этого недостаточно. Ретро-ФМ предлагает узнать о том, как все начиналось, как зажигались звезды и создавались хиты. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку для вас. Также самые известные хиты и уникальные редкие треки любимых исполнителей. Слушайте программу «Ю» по субботам на Ретро FM с 13 до 14 часов, а сегодняшний выпуск посвящен творчеству британского исполнителя Криса Ри. Уже через 10 с небольшим минут в нашем эфире. Не пропустите!
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТУТУ. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
12: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
13: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Москве 13 часов, а значит, самое время для программы «Ю». Сейчас расскажу много интересного.
1: Ретро-ФМ. Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как и договаривались, по субботам вспоминаем талантливых артистов, причем не просто талантливых, а тех, кого мы хорошо знаем и любим. Ну вот сегодня у нас исполнитель, автор песен, гитарист с очень узнаваемым звучанием. Причем это касается как его голоса, хриплого бархатного баритона, так и необычной игры на гитаре. Это такое характерное, плавающее, чуть смазанное блюзовое звучание, которое стало его визитной карточкой. Многие уже, конечно, догадались, о ком это я. Да, сегодня расскажу о Крисе Ри, выдающемся британском певце и большом почитателе блюза. Очень важно то, что он, по сути, сумел объединить блюз и популярную музыку. Крис Ри стал одним из тех гитаристов, которые доказали, что серьезная, глубокая, искренняя музыка может собирать стадионы и продаваться миллионными тиражами. Значимость Криса Ри для мировой музыкальной культуры трудно переоценить. Некоторые называют его художником звука или меланхоличным философом. Пик его карьеры пришелся на вторую половину 80-х. Это то время, когда многие гнались уже за синтетическим электронным звучанием. Но Крис Ри оставался верен живым инструментам. В его музыке есть и запах дождя, и шум морского прибоя, шорох автомобильных шин по мокрому асфальту и, конечно, легкая светлая грусть. Сегодня, конечно, пробежимся по самым ярким страницам его творческой биографии, также вспомним интересные и малоизвестные факты, ну и, конечно, послушаем его музыкальные шедевры, причем некоторые из них довольно редкие, а некоторые не только с его участием. Ну, а начнем с одной из его зрелых работ, песни 91 года под названием «Auberge», которая, конечно, является одной из его визитных карточек. «Auberge» переводится с французского в том числе как «таверна» или «трактир», ну, то есть место, где можно передохнуть путешественнику. Вообще, дорожные темы для Криса Ри, как мы знаем, очень и очень близки.

0: Такой классический Крис Ри, композиция «Auberge» с одноименного альбома 91 года, на обложке которого, кстати, красуется знаменитый синий автомобиль Caterham Super 7, который принадлежал самому певцу. Крис Ри обожал гонки, и к этой его страсти мы чуть позже сегодня еще обязательно вернемся.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня в программе «Ю» выдающийся британский автор-исполнитель, гитарист Крис Ри. Человек, который творил на стыке блюза, рока и поп-музыки. Кристофер Энтон Ри родился 4 марта 1951 года в английском городе Миддлсбро. Отец его, итальянец, занимался производством мороженого, мать – ирландка. Это может показаться удивительным, но Крис в детстве не мечтал о сцене. Он работал в семейном бизнесе, какое-то время интересовался журналистикой, с которой у него так и не сложилось. Ну, поворотный момент случился после того, как Крис увлекся прослушиванием пластинки американского гитариста Джо Уолша. Кстати, того самого, который чуть позже вместе с другим гитаристом Доном Фелдером сыграет вот эту знаменитую финальную партию хита группы «Eagles» «Отель Калифорния».

Ну, а наш сегодняшний герой вдохновился ранним творчеством Джо Уолша и начал учиться играть на гитаре, причем случился это довольно поздно, когда ему был 21 год. Интересно, что Крис левша, но при этом решил осваивать обычную традиционную гитару для правшей. Конечно, какое-то время он искал свой голос и собственную манеру. Крис начинал в местной группе «Магдалин», которую позже переименовали в «Beautiful Losers». В коллективе Ри не только играл, но и писал тексты, а затем стал вокалистом, но довольно быстро решил заняться сольной карьерой. Кстати, вот так звучал очень ранний Крис Ри.

Это достаточно редкая и малоизвестная композиция 1974 года под названием «So Much Love» — «Так много любви». Здесь Крис Ри пока еще не нащупал свой фирменный стиль в голосе и в музыке, но можно это считать такими довольно уверенными первыми шагами. На ранних этапах продюсеры пытались превратить Криса в поп-исполнителя, но он проявил твердость. Переломным моментом стал 1978 год, когда вышел его дебютный альбом под названием «Whatever Happened to Benny Santini?» «Что случилось с Бенни Сантини?» Кто же такой этот Бенни Сантини? Дело в том, что название пластинки было иронией над попытками лейбла навязать Крису сценический псевдоним Бенни Сантини. Продюсерам казалось, что его настоящее имя не обладает достаточным коммерческим потенциалом. Ну, видимо, они ошибались. Главный хит с этого альбома — песня «Fool If You Think It's Over», «Глупец, если думаешь, что все кончено». Композиция мгновенно взлетела во многих чартах, принеся Крису номинацию на Грэмми и первую мировую известность.

0: Fool If You Think It's Over. Эта песня 78 года считается первым официальным синглом Криса Ри и по совместительству его первым известным хитом.
1: Программа Ю с Юрием Гурьяновым.
0: Ну что, продолжаю рассказ о становлении маэстро. После яркого дебюта Криса Ри ожидало серьезное испытание на прочность. Начало 80-х стало для него непростым временем. Три последующих альбома не имели большого коммерческого успеха. Дошло до того, что в какой-то момент звукозаписывающий лейбл отказал Крису в финансировании очередного альбома. Поэтому пластинка What a Sign 83-го года была выпущена в основном в виде демозаписей. Но случилось так, что этот альбом попал в чарты сразу нескольких стран. Не последнюю роль точно сыграла вот эта песня.

«I can hear your heartbeat» – «Я слышу твое сердцебиение». Это одна из композиций с альбома «What a sign». Позднее Крис Ри признавался, что в случае провала этого альбома он собирался вообще оставить музыку и открыть итальянский ресторан. Но, как мы теперь знаем, музыка победила кухню. И это прекрасно. После выхода «What a sign» Крису предложили отправиться в тур по Европе. Дальше дела пошли в гору. В середине 80-х он продолжал выпускать успешные альбомы, среди которых очень известная пластинка 86-го года «On the Beach» — «На пляже». Она также отлично показала себя в хит-парадах. А еще интересно, что примерно в это время Крис Ри выступил на разогреве группы Queen на концерте в Ирландии. Но вернемся к альбому «On the Beach». И вот теперь, когда мы добрались до знакомого нам названия, хочется кое на что обратить внимание. Давайте попробуем представить себе человека, который не знаком с творчеством нашего сегодняшнего героя. И вот наша задача с помощью всего лишь одной песни объяснить, кто такой Крис Ри и что это вообще за артист. Понятно, что может быть много вариантов, но мне кажется, композиция «On the Beach» подошла бы больше всех остальных. Потому что именно здесь, во всей красе, предстает его манера игры на гитаре и больше, чем где бы то ни было слышен тот самый фирменный звук, протяжные фразы и, конечно, дорожное блюзовое настроение.

0: on the Beach. Композиция, пропитанная солнцем, соленым ветром и безмятежностью. Кстати, спустя год после выхода одноименного альбома фирма «Мелодия» в 87 году выпустила его в нашей стране.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня у нас блестящий музыкант и автор песен Крис Ри. И, конечно, рассказ о нем был бы неполным, если бы мы вспоминали только его хиты и гитарные соло. Понятно, что во многом жизнь артиста — это бесконечные гастроли, отели и суета, связанная с концертами и записями. Но Крис Ри сознательно пытался строить свою жизнь по-другому. Для него дом был не просто точкой на карте, а такой опорой, без которой невозможно творить. История его семьи началась еще в юности. Он познакомился с будущей женой Джоан Лесли, когда им было по 16 лет. И встреча эта определила всю его дальнейшую судьбу. Они были рядом и до мировой известности, и когда Крис стал большим артистом. Официальный брак продлился 45 лет, а вообще они прожили вместе 57. Музыкант никогда не скрывал, что именно Джоан помогала ему оставаться самим собой. В интервью Крис говорил, что никогда не покидает дом больше, чем на неделю, и действительно любит свою жену, стараясь видеть ее так часто, как это возможно. Кстати, это не просто красивые слова для прессы, это был его рабочий принцип. Даже на пике карьеры он ставил условия организаторам: несколько дней концертов, а затем обязательное возвращение домой на выходные. Конечно, его семья была в том числе источником вдохновения. В этом прочном союзе родились две прекрасные дочери – Джозефина и Джулия. Многие помнят трогательную историю, когда в 84 году появилась на свет первая из них. Крис написал вот эту красивую и очень известную песню.

0: Абсолютно без пафоса и очень искренне. Это одно из отцовских посвящений, композиция Криса Ри «Джулия», которую он, как и песню «Джозефин», написал для своей дочери.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Приход под кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: Уорлс вас строит, строит для чемпионов. Уорлс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Но плюс. Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям.

0: зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, так и есть, это программа «Ю», и в ней по традиции вспоминаем людей, влюбленных в музыку. К ним, конечно, относится и британский исполнитель Крис Ри. Сегодня я уже вскользь упоминал, что помимо музыки у Криса была еще одна страсть, которая на самом деле легко прослеживается во многих его песнях. Уже с детства у него появился интерес к автоспорту. Он увлекался автомобилями и спортивными журналами. Во взрослой жизни, когда у него появились деньги, он стал коллекционировать редкие гоночные автомобили. И даже сам неоднократно принимал участие в профессиональных заездах. Крис Ри не раз признавался, что ощущение скорости очень похоже на чувство, которое он испытывает во время удачной импровизации на сцене. Тот же адреналин, та же необходимость концентрироваться на доли секунды и та же абсолютная свобода. Помимо известных песен, где, например, упоминается дорога, в его дискографии встречаются и вот такие прекрасные экземпляры, в которых прямо упоминается скорость и быстрые автомобили.

Johnny needs a fast car. В переводе Джонни нужен быстрый автомобиль. Скорость здесь в том числе метафора свободы и возможности доказать себе и окружающим, что ты способен на многое. В самом начале выпуска сегодня я вспоминал альбом Криса Ри 91 года, пластинку под названием «Auberge», ту самую, на обложке которой красуется синий гоночный автомобиль самого Криса. Дело в том, что под этой обложкой скрывается еще один музыкальный шедевр, который нам надо обязательно послушать. Песня «Looking for the Summer». И хотя более точный перевод названия звучит как «В поисках лета» или «В ожидании», и лето, давайте-ка мы с вами переведем ее как «Погоня за летом». Для того, чтобы поддержать эту гоночную дорожную тематику, в конце концов, скажите, пожалуйста, кто нам запретит это сделать и что нам за это будет? Все правильно, ничего. В программе «Ю» Крис Ри, «Looking for the Summer».

0: Еще один яркий образец эталонного Криса Ри – красивое гитарное соло и неподражаемый вокал самого исполнителя в песне «Looking for the Summer».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: В программе «Ю» уже стало хорошей традицией рассказывать о дуэтах с главными героями. И несмотря на то, что Крис Ри в целом производил впечатление музыканта-одиночки, в его жизни тоже были знаковые взаимодействия с другими артистами. Давайте вспомним некоторые из них. Например, вот этот дуэт, записанный Крисом Ри и Элтоном Джоном в 1993 году.

Песня «If you were me», «Если бы ты был мною», это классический дуэт двух известных артистов. При этом, помимо голосов, которые отлично дополняют здесь друг друга, звучит клавишная партия Элтона Джона и гитара Криса Ри, который, кстати говоря, стал автором слов и музыки к этой песне. Следующая работа, где поучаствовал Крис Ри, это песня «Аделина» 2000 года от известной шотландской певицы Мэгги Рейли. Здесь мы не услышим его голоса, потому что Крис был приглашен для записи в качестве гитариста.

И снова Крис блестяще справился с задачей. Узнаваемая гитара легла в эту песню как родная. И, конечно, это не единственный пример, когда рука мастера украсила песни других исполнителей. Еще один случай, который надо обязательно вспомнить, это совместная работа Криса Ри и французской исполнительницы Патрисии Касс. Какое знакомое имя, правда? Поэтому сейчас мы будем наслаждаться сразу двумя талантами. Драматичным и узнаваемым вокалом Патрисии и ловить те самые фирменные гитарные звуки в исполнении Криса. В программе «Ю» композиция под названием «Сюки Норье». В переводе «те, у кого ничего нет». Ну или художественный вариант «им нечего терять».

0: два мощнейших музыканта, Патрисия Касс в качестве голоса и Крис Ри за гитарой в драматичной истории 94 года «Сюки Норье».
1: Реклама. В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
4: 15+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: FM.
1: Программа «Ю». С Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
2: Сегодня у нас артист, примиривший блюз и популярную музыку. Ну, или рок-музыку. Крис Ри, как и многие талантливые люди, создавал песни, которые притягивали внимание не только слушателей, но и других артистов, его коллег по цеху. Конечно, существует достаточно много каверов на его яркие хиты. Я сегодня хотел бы обратить внимание на парочку неожиданных. Сейчас мы услышим первую интерпретацию. Это касается песни «Fool If You Think It's Over» с первого альбома Криса Ри. Я пока не буду говорить, кто ее в данном случае перепевает. Просто слушаем и пытаемся догадаться. Подсказка для слушателей Ретро FM — это очень известный артист. Итак, внимание, чей же это голос?

тоже перепел знаменитый хит Криса Ри. Ну, конечно, это половинка дуэта Modern Talking, Томас Андерс. Он записал свою версию песни Fool If You Think It's Over в 89 году. Как раз после первого распада группы Modern Talking. Ну, если здесь у нас еще были шансы узнать голос артиста, то в следующем кавере на песню Криса Ри это уже вряд ли получится. Ну, давайте попробуем. Well, I'm standing by the river, but the water doesn't flow. Итак, песня, естественно, узнается, а вот голос с добавленной в него хрипотцой считывается уже сложнее. Но попытку передать оригинальное настроение композиции мы, конечно, засчитываем. Известный хит Криса Ри «Road to Hell» в 2016 году в шоу «Один в один» на канале «Россия-1» перепел Вадим Казаченко. Ну а сейчас мы с вами переносимся в конец 80-х и оказываемся в той самой легендарной многочасовой пробке на лондонской кольцевой автостраде, в которой застрял Крис Ри, и где ему пришла в голову идея написать эту культовую песню. В программе «You – Road to Hell».

0: Еще один завораживающий шедевр от Криса Ри — композиция «Road to Hell». Кстати, несмотря на суровое название «Дорога в ад», песня не про мистику. Это такая мрачная метафора о том, как обычно жизнь, деньги, кредиты и гонка за успехом могут превратиться в ловушку и лишить свободы.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Понятно, что невозможно за один выпуск услышать все любимые песни Криса Ри. Но есть такие, без которых мы абсолютно точно не обойдемся. Помимо уже отзвучавших, здесь, конечно, должно найтись место легендарному кафе. Речь о песне «The Blue Cafe» с одноименного 14-го альбома исполнителя, который вышел в 98-м году. К концу 90-х музыкант уже прошел через непростые испытания со здоровьем, и многие поклонники тогда особенно ждали этого альбома. Это все выглядело как возрождение того самого настоящего Криса Ри. Он снова доказал, что по-прежнему умеет соединять блюзовые интонации, мягкий драйв и очень узнаваемую атмосферу своих песен. Пластинка «The Blue Cafe» очень хорошо показала себя в хит-парадах и подтвердила, что интерес к музыке Криса Ри не ослабел. Причем это касалось многих стран. Кстати, например, японское издание альбома было особенным. И в него вошли бонус-треки, которых не было во всех остальных странах. Но вот среди дополнительных композиций версии пластинки для «Страны восходящего солнца» оказалась в том числе и вот такая инструментальная зарисовка.

трек «Kyoto Blue» в свое время считался очень редким и эксклюзивным фрагментом, и знали о нем только настоящие фанаты артиста, ну или жители Японии. Крис Ри всегда сохранял умение создавать музыку, в которой важны и слова, и где-то, может быть, их отсутствие, когда говорит его фирменная слайд-гитара. Что касается песни главной виновницы торжества, той, которая дала название альбому «The Blue Cafe», в меру философская, зрелая, атмосферная, как всегда, цельная. Можно, конечно, долго сыпать эпитетами, но в любом случае гораздо красноречивее, как всегда, остается сама музыка. Та, под которую никуда не хочется торопиться, под которую успеваешь замечать жизнь.

0: The Blue Cafe — альбом и песня, которые в свое время вернули Криса Ри на вершину и в очередной раз доказали не случайность его успеха.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Вернемся к музыканту, исполнителю и очень талантливому тонкому композитору. Крис Ри. Имя, которое прочно ассоциируется с дорожной автомобильной эстетикой, а голос как будто создан для того, чтобы звучать в машине, на фоне мелькающих фонарей. И все это, конечно, дополняется по-особенному звучащей или даже поющей гитарой. Пик популярности Криса Ри пришелся на конец 80-х и начало 90-х. Именно тогда вышли, пожалуй, его самые знаковые альбомы «The Road to Hell» 89-го года и пластинка «Obesh» 91-го. Но, как мы теперь понимаем, музыка Криса живет без привязки ко времени. За долгую карьеру артист выпустил 25 студийных альбомов, а общий тираж по всему миру составил 40 миллионов копий. Но, может быть, гораздо важнее внушительных цифр — это то, что он сделал огромный вклад в развитие и популяризацию блюза, что отмечали в том числе и его коллеги по цеху. Крис Ри был артистом, который без пафоса сумел донести свою музыку и влюбить в нее массового слушателя. Он доказал, что не обязательно гнаться за модой, чтобы остаться в истории. В финале сегодняшнего выпуска программы «Юм» предлагаю послушать еще одну культовую песню, ту самую, которая родилась в заснеженной, пробочной и, на самом деле, довольно утомительной поездке домой под Рождество в 78-м году. За рулем была его жена Джоан, а Крис, как ему казалось тогда, просто писал личную дорожную зарисовку и совсем не планировал ее как будущий хит. Песня ждала своего часа довольно долго и была записана только в 86-м году, то есть спустя 8 лет после той самой поездки. «Driving Home for Christmas» — «Еду домой на Рождество». Помимо прочего, композиция стала одной из главных рождественских или новогодних песен, но на самом деле, как и все остальные работы Криса, хороша в любое время года. Через неделю снова вспомним кого-нибудь талантливого. Пожелания оставляйте во всех страницах Retro FM в соцсетях с пометкой программы «Ю» и слушайте этот и любой другой выпуск в подкастах на сайте Retro FM или в мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Итак, всем привет, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. СМСки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Феличиту, заполняете специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там уже выложено специальное сообщение, под которым можно оставлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте их подписываться, иначе они не будут звучать в эфире. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение. Ну что, правила понятны, начинаем!

0: Благодарные ученики передают привет учителю Юлии Михайловичу, школ номер 11 Тимашевска Краснодарского края. Передаем привет, поздравления, благодарим за терпение и труд. Мы о вас не забываем, просим прощения, если когда-то вас обидели. Вот так вот написали ученики. Ну, молодцы, я считаю, прекрасно. Так, Даня из Владивостока передает привет маме, бабушке, дедушке. Пусть живут счастливо, радостно, и каждый день будет насыщенным. Аня Золкина из Нахабино передает большой привет Антону Денисову и Юрию Золкину. Они трудятся на даче. Антон готовит плов, а Юра готовит к стройке сарая. Антон, молодец. Я с вами мысленно. Молодец. Выбрал труд готовить плов. Прекрасно. Ну, а себя Аня поздравляет с днем физкультурника. Всех коллег-спортсменов поздравляю. Терпения тренерам, а клиентам успехов и трудолюбия.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Анастасия из Тулы передает привет семье Никитиных, маме Наталье, папе Николаю, который сейчас на море. Хорошей вам погоды. Галина из Краснодара поздравляет Лену Григорьеву с отпуском, желает ей отличного путешествия, а коллегам из биотека желает терпения и хорошего настроения. Жена Анюта передает привет любимому мужу Дмитрию Приходько, поздравляет нашу семью, пишет Анюта, с годовщиной свадьбы. Нам сегодня 18 лет, поздравляем, Анюта и Дмитрий. Идем рука об руку рядом, пусть любовь, доверие, понимание останется в нашей семье еще много-много лет, и с каждым годом наша семья становится крепче и сильнее. Хвастается, наверное, Анют. Но пусть так будет. Действительно, долго-долго-долго. Всего вам этого желаем.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Татьяна из Новосибирска поздравляет любимого мужа и Дюшу с днем рождения. Очень сильно люблю. И к ней присоединяется огромное количество друзей. Прям все насыпали смс-ки. Наталья, Максим, Женя, Таня, Виталька, Вадимка. Все из Новосибирска. Все очень любят Эдюшу. И желают ему быть самым счастливым. Мы тебя любим. Подписали друзья. И, Татьяна, слушайте, я прям завидую Эдюше. У него и друзей столько, и жена такая, прямо раз такая любимая. Ну, просто все прекрасно у человека. Эдуард, мы вам...

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Татьяна Меликесова респектует мужу Михаилу, с которым они сейчас закатывают компоты. Михаил, люблю тебя очень, пишет Татьяна. Ксюш Минюк из города Коркино Челябинской области отдыхает на даче с семьей. Выкопали картоху, шашлыки, бань, бассейн, все дела. Передает привет любимой маме Людмиле Анатольевне, сеструне Зине, Савелию, Катюш, Дане, маленькой Нюрочке. Всем хороших выходных, мира и добра. Танечка из Свитина передает привет на Нюшеньке из деревни Алексеевка. Скучаю, люблю, жду встреч, пишет Танечка. Ну и, наконец, сестра Наталья передает большую благодарность родственникам из Москвы, сестре Татьяне, сыну Володе за помощь в проведении субботника. Целую, обнимаю.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Да, друзья, продолжаем Филичиту. Настроение прекрасное у всех. Натик, так она подписалась, передает привет дорогому мужу Женику. Спасибо ему, у него прекрасные золотые руки, сейчас трудится на даче. Поддерживаю, как могу, пишет Натик. Вот это правильно, вот это молодец. Татьянка Обезьянка из Луховицы передает человеческое спасибо своей сестре Щукиной Кате. Нет роднее тебя, моя дорогая, все испытания, которые были и будут, мы с тобой одолели и одолеем. Люблю. Алена и Дарья передают привет Людмиле Викторовне Вдовиной, мамочке. Всего самого наилучшего.

0: Экскаваторщик Николай Николаевич поздравляет и передает привет всем сотрудникам ООО «Современные горные технологии», подразделение «Разрез Кузнецкий Южный». Желает всем здоровья, ровных дорог и мягких забоев. Жена и дочки поздравляют с днем рождения любимого мужа и папочку Дениса Безуглова из Волновахи. Мы тебя очень-очень любим. Любовь из Северско-Томской области поздравляет сестру Надежду, ну и себя тоже с прошедшими днями рождения. Желает себе всего самого замечательного.
1: Оставляйте ваш...
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Мария из Москвы передает привет своим родителям Елене и Геннадию и тете Любови, которые сейчас на даче закатывают огурцы. Наталья передает привет сотрудникам магазина «Хорошего настроения», желает больших продаж и особенно продавцу Елене. Ирина из Германии передает огромный привет брату Юрию из Москвы от сестренки. Хороших выходных желает и вообще всем слушателям хороших выходных. Ну, я, кстати, присоединяюсь, друзья. Ну и, наконец, семья Шустиловых поздравляет с юбилеем Валерия Сергеевича Шустилова. Желает ему всего самого замечательного. Продолжим скоро.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассан». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Интернет-поток RetroFM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

Группа «Домино» завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. Друзья, меня зовут Антон Веселов, 14.54 в столице. Ну и пару сообщений в конце программы. Валера передает большой привет Давиду, Тиграну, Анастасии, Эрнесту, Ольге, Марине Николаевне и Владиславу Федоровичу, которые сейчас все отдыхают на даче. Наталья из Егорьевска Московской области поздравляет мужа Владислава с днем физкультурника. Передает привет в качестве приободрения в нужной работе про полки огород. Действительно нужно. Рустам поздравляет сестренку Лену с днем рождения, себя с прошедшим днем рождения. Передает привет супруге Зульфие, дочке Самирочке и сестре Гуле. Анастасия передает привет своим детям Анне, Дарье и Константину. Ну а Галчонок из города Северска Томской области пишет: «Хочу поделиться с вами, что у меня прекрасный, внимательный, любимый муж Андрюша. Я его очень люблю, прожили уже с ним почти 40 лет». Ну что, друзья, на этом замечательном привете и будем заканчивать сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. Завтра, как всегда, с 2 до 3 продолжим делать это, продолжим становиться счастливее, но уже завтра.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: у каждого человека на жизненном пути лежат свои грабли. И вот если уж на них встал в очередной раз, вот вам уже и текст готовый, друзья. «Мамма Мия!» Это «Абба» на Ретро-ФМ в 15 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас ансамбль «Синяя птица», «Мистер Живаго» и Евгений Осин.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости».

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе
1: и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
3: Категория 18+.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Иногда, вы знаете, друзья, мне снятся настолько хорошие сны, что даже во сне я понимаю, это сон. Ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ в 15:35, а уже совсем скоро у нас Юрий Антонов, Альбан и Робин Пауэр и Лубега.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Ленда» на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка
16: «Ретро-ФМ». Ровно в 21.00.
17: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
19: Вечеринка «Ретро-ФМ».
20: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: летящей походкой сегодня передвигаемся в пространстве. А все почему? Да потому что выходные продолжаются, друзья. Конечно, любимая музыка тоже в этом виновата. Это Юрий Антонов на Ретро FM. 15:48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Ричард Сандерсон и Энди Уильямс.
1: Вечеринка Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассандра». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: любимая музыка ретро-ФМ. Куем счастье ежедневно и без вообще ограничений. 16:21 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на ретро-ФМ «Смоки», «Мелодии из бриллиантовой руки» и группа «Мистер Президент».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Приток в кредит. Паузбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуфнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
14: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
15: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
16: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Вот чего-чего, а дождей сегодня не ожидается. И это радует, друзья, потому что выходные продолжаются вместе с любимой музыкой. 16.35 столица уже совсем скоро. У нас Хулио Иглесиас, Долли Партон и Евгений Белоусов.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro-FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Телефон рекламной службы Retro-FM в Казани. 554-20.
6: Retro-FM.

0: скупая, мужская слеза потекла по моей небритой щеке. Нет, ну умеют они, конечно, надавить на слезную железу, не придерешься. Это Доли Партон и Хулио Иглесиас на Ретро-ФМ в 16.49. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами Сиси Кетч и Владимир Высоцкий.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Знаете эту поговорку? Жизнь удалась, если ее фрагменты ставят в Большом театре. Я могу добавить, если твои песни звучат на Ретро-ФМ. Это Черлей на Ретро-ФМ в 17.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Штунов, Сандра и группа «Браво».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: В центре планирования имплантации зубов она

0: счастье продолжается, друзья, с любимой музыкой Ретро-ФМ. Это Юрий Штунов. Уже совсем скоро у нас Владимир Кузьмин, Мюррей Хэт и группа Ace of Base. В Москве 17 часов и 34 минуты.
1: Реклама. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Когда слишком долго бродишь в поисках счастья, главное, вернувшись домой, не получить от него в глаз, как говорится. Я вам так скажу, друзья. Это Владимир Кузьмин на Ретро-ФМ в 17.48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Stars on 45 и группа Space до конца этого часа.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. От 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Ну, если уж и врать, то только чистую правду. Таков принцип Милен Фармер, да? Откровенности не занимать этой девушке. Поклонники творчества знают это очень хорошо. Ну и песня, собственно, называется «Без вранья». 18:20 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Ванесса Паради. Песни из «Бриллиантовой руки» и «Деспина Ванди».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: летом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Я так понял, не только наши таксисты умеют доставлять клиента до места седыми и невредимыми. Вот, например, таксист Джо из песни «Ванесса Паради» тоже на это способен. Поет и регги, и джаз, и все что угодно, да еще и на руль покрутить время остается. Это «Ванесса Паради» на RetroFM 18.35. А уже совсем скоро у нас Хадвей, Бонни Тайлер и Игорь Корнелюк.
1: Реклама. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимофунца, 11, корпус 2. 0+.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билетов

0: О жизни и о себе. Так бы я назвал эту песню. Hathaway, собственно, про себя он и про свою жизнь спел в 18.48 на Retro FM, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Что я имею сказать о себе? Я пошел на выходные. Встречаемся в понедельник в 11 часов утра. Ну а далее на Retro FM в следующем часе встречайте Илью Глебова в Москве в 18.48.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: После вкусного обеда по законам Архимеда напевали мы под эту мелодию в свое время. 19:19 в столице. Дело ужина, к ужину приблизилось вплотную. Да и, соответственно, если что, вдруг приятного. Под музыку Ретро ФМ дальше веселые ребята. Фил Коллинз, Андрей Губин. Меня зовут Илья Глебов. Добрый вечер.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: Когда тебе в палатку стучит кто-то украдкой, да еще в ночи, ну, так себе эффект, конечно. Ночная птица, грусть, пожалуй, не самый страшный вариант. Птицу грусть прогоняем, ищем где-то такую птицу радость под музыку Ретро-ФМ. Группа Форум, Рик Эсли, Скэтмен Джон через 3 минуты 19:35 в Москве.
1: Реклама. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11-2+2. 0+.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ну, нет, рановато будет. Я тут специально посмотрел за окошко, еще даже солнце видать, то есть даже не сумерки. Впереди масса дел у нас субботне-вечерних под музыку. Red FM, продолжаем статус-кво, группа Space. Через пару минут 19:49 в Москве.

Даже не мечтай, что это конец. Это Crowded House, австралийская группа. Их суперхит 1986-го. Лучшая музыка здесь для вас на Red FM через пару минут. Группа Queen, Татьяна Овсиенко, 2020. В столице меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОКС. Люто, дико, мощно. ДОКС, ДОКС, ДОКС. Безопасно при правильном применении.
2: Интернет-поток ретро-ФМ 70-е.
3: И спали, уносится печаль.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Ну как тут не вспомнить прекрасный клип на эту песню, где музыканты группы Queen в виде отчаянных домохозяек с пылесосами занимаются домашними делами. Если вдруг кому-то срочно захотелось пропылесосить квартиру, это, понимаете, музыкой навеяло явно. 20:35 в столице, дальше Ace of Base, Foreigner и Дмитрий Маликов через 3 минуты.
1: Реклама.
2: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Говорят, что будут знаки. Ну, вот, собственно, сейчас будут знаки. 20:49 практически в столице. Я значительно вам напоминаю, что с 9 до полуночи у нас лучшая танцмузыка в супермиксе на вечеринке Red FM. Так что разминайтесь потихоньку. Через пару минут Пол Маккартни и Михаил Боярский.
1: Реклама.

0: на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: Рил Шуга, это рок-сет на Red FM, настоящий сахар, ну, не знаю, настоящая сладость, та самая сладость, от которой, собственно говоря, не толстеешь. Полезные сладости у нас здесь, потому что танцевальные. Лучшая танцевальная музыка на субботней вечеринке Red FM. Меня зовут Илья Глебов, 21:20 в Москве, двигаемся.
1: Red FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ай, это мамба, которая появилась впервые аж в 1953 году. Это все с мексиканской, так сказать, стороны. Началось, а потом масса перепевок. Одни мегапопулярные, другие не очень. У нас самая танцевальная версия проекта «Sway». Через пару минут мы продолжим танцы. 21:35 в столице. Лучшая танцевальная музыка на субботней вечеринке «Red Rapper».
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Ох уж этот Дима улетел, но вроде бы как обещал вернуться пилот ненаглядный. Лариса Черникова на Ретро FM 21.49 в столице. И у нас продолжается субботняя вечеринка Ретро FM. Лучшая танцмузыка здесь для вас аж до полуночи.

Вечеринка Ретро FM.

0: Режь меня, да ешь меня. Это Фэнси, его кулинарно-танцевальная композиция. Ну, от кексов все-таки лучше сейчас как-то отказаться, потому что мы сейчас все-таки физическими нагрузками заняты. 22:19 в столице, танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузгеба. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: А это мечтательно-танцевальная. «Маленький принц» 22:35. В столице исключительно танцевальные треки здесь для вас на субботней вечеринке «Ретро-ФМ». Мы танцуем аж до полуночи. И рано прощаться.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.
2: «Ретро-ФМ».

0: Нет, ну, криминального, конечно, практически ничего, но гнать на красный свет на немыслимой скорости — это прям нарушение ПДД. Ну, еще говорят, что бумеранги всегда возвращаются. 22.50 в столице, у нас субботняя вечеринка Ретро ФМ.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: грустная тюльпанная Наташа Королева на RetroFM 23.20 в столице. Мы продолжаем танцевать. Лучшая танцевальная музыка в супермиксе для вас на вечеринке RetroFM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Отличный доктор Албан. Вроде бы аллилуйя говорит, а вроде бы такое впечатление, что тренировка по кроссфиту идет. Или что-нибудь этакое похожее. А, кстати, сегодня отмечается день физкультурника, так что всем физкульт-привет. Естественно, у нас вместо какой-то унылой физкультуры совершенно энергичные танцы под любимую танцевальную музыку на вечеринке Red FM 23:34 в Москве.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Ночь, конечно, манит, или манит, как вам угодно, но у нас еще есть кое-какие вечерние дела, не законченные, потому что через пару минут у нас на вечеринке RetroFM будут Шакира, Наталья Ветлицкая, Gypsy Kings. Меня зовут Илья Глебов. В полночь здесь встречайте Дмитрия Майорова. Танцуют все, ну, как всегда.

Как известно, от улыбки станет всем светлее. Именно от женской, мужской части населения станет и радостнее, и теплее. И вообще практически ничего не делая, они могут свести нас с ума. В хорошем смысле слова. Практически такое наблюдение. Музыкальное глесится здесь, на Retro FM. В столице 19 минут первого. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто музыкально, впереди на подходе Альбана, Рамина Пауэр, команда «Премьер-министр».

0: между нами и грядущими Юрием Антоновым и командой Dire Straits. Расстояние небольшое на Retro FM. Скоро их услышим, с ним музыкально пересечемся, потом продолжаем отдыхать. Ну, и сделаю с вами все, что делается. Столица 0 часов 34 минуты.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Как некоторые считают, радоваться нужно осторожно, ибо наша радость может других некоторых огорчить. Хотя, какое нам до этого вообще дело? Ишь, точно, музыкально с радостью до финала этого часа к нам на Ретро-ФМ присоединятся, заглянут Барбара Стрейзанд и Би Джис. Ждем. Столица, 0 часов, практически 49 минут.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Даже не верится, но через случайности и сомнения история Eurythmics прошла путь до мирового признания. Во-первых, из-за случайного нажатия не той кнопки на синтезаторе появился этот самый гипнотический басовый риф, а лейбл, на котором в итоге вышел трек, скептически относился к его успеху на музыкальных просторах. Зря, конечно. В столице час, практически 20 минут. На Ретро FM приближаются Альфа Вилл и Игорь Иванов.

0: чтобы некоторые не forget, чтобы не забыли, напомню, что все ближе и ближе день, когда москвичи смогут увидеть солнечное затмение. 12 августа в 20:08. Это случится, продлится оно 9 минут, не дольше. Сейчас же в столице 1:35, несколько минут ожиданий, не дольше. Услышим с вами Kim Wild и комбинацию здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

Краткий курс по истории Древнего Египта или наблюдение за египетскими принцессами. Ты тайп на RetroFM. Неважно, где и когда, любовь была и есть везде и всюду. Столица тем временем 1:50 до финала этого часа на RetroFM точно отметится Сабрина. Хэштег.

0: Два часа в столице. Движемся вперед из песни. Песни из бриллиантовой руки здесь, на Ретро-ФМ.
1: В синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне.

Динка-донг. Это рингтон биения сердца, по мнению ребят из Тичин. Здесь на Ретро-ФМ. Если части наших тел, наверное, издают какие-то непривычные звуки, в этом случае больше да, чем нет, нужен, наверное, чекап. Будь здорово. В столице 2 часа 19 минут. На Ретро-ФМ поблизости Пол Абдел и команда Браво.

0: Годами на некоторых героев, персонажей смотришь, что ли, по-другому. Время прошло, и вот уже трубадур из бременских музыкантов. Какой-то сомнительный бунтарь, бродяга без определенного места жительства. А король, ну, отец, заботливый отец, который переживает за безопасность, ну и будущее единственной дочери. Такие дела. В столице 2 часа, практически 36 минут. Музыкальными героями ближайших минут этого часа на Retro FM будут Эстант, Альбана, Рамина Пауэр и Аэросмит.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Отдыхать отдыхаем, но если что, ведем себя прилично, так слово. В столице 2 часа 49 минут до финала этого часа своими музыкальными настроениями с нами на Ретро-ФМ. Еще успеет поделиться девчата из Бананарама и Джо Дассен.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.